0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов. Markaz Radios. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Маркес радиосы.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кска сатрда. Маноны англей. Кска сатрда.
2: Yulduz bo'lganingda sen emas, atrofingdagi odamlar o'zgaradi.

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Тинглей. Кыска сатырда. Мананы аңлай. Кыска сатырда.
2: Юбилей? Бу тириклигиңизге шүкрана.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркиз радиосе.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Радио Маркет.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Вотитма.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
3: Ай-яй-яй. Востоке, яхши отып турдизми?
5: Хой, мазда кухлан.
3: Вай, манам улу дей ухланма.
5: Бупты, чайдан куй.
3: Мана чай, тхум есизми?
5: Йог, керемез.
3: Востоке, манчи бугун сизи дуньодаги энг бахтли инсон кимоқчиман.
5: Ой, азада, неч хапты юки тосан?
3: Vay, uyga ketmayapman. Mushigimiz bolaladi.
5: Yo'q, ham yaxshi.
3: Vostaka, biram jin nima ne bilasmi? Biram jin nima?
5: Biram, yaxshi tavovsa. Endi bildingmi jinnilikni?
3: Yo, men ancha bo'lgan bilganimga. Lekinchi siz juda ham yaxshi odamsiz de, juda ham aqllisiz.
5: Bilaman, aqlliligimni bilaman o'zim ham, yaxshi bilaman. Nima gunaqa do'stsan o'zi?
3: Nimagaligini bilsangiz, menga uylanganingiz uchun. Ha, ha, ha, ha.

0: satrida.
1: Inson yeyishi uchun yashamasligi kerak, balki yashash uchun yeyishi lozim.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
3: Алло.
4: Алло.

0: satrda.
1: Go'zal chehra ortida xunuk qalb borligini bilib bo'lmaydi.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Марказ радиосы.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа. Марказ радиосы.